в сердце, и мне нечем согреться. Мне больше нечем согреться.

Я замерз, укутываясь в твой холод, и пошел на улицу встречать лето. А лето — это маленькая жизнь. Лето — это маленькая жизнь. Порознь тихо подрастает, она

этаже, а я в различных точках, именующихся дно. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что

взглядом стираешь все мысли подряд, воруешь покой, открываешь все дверцы, в себе растворяешь, как чай рафинад. И кошкой ручной стало гордое сердце, ловлю движение руки, люблю смыслом всем.

бы с нуля. И мне в первый раз это нравится, очень ловлю движение руки, люблю смыслом.

Ты знаешь, она на земле бывает, такая любовь, что не отпускает, что не отпускает. Держит меня за сердце крепко, это любовь, как будто клетка.

судьба, моя судьба. Не один я на столпах. Кем я был и кем я стал.

тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. И газ на полную, капюшон на голову.

0: pareizs laiks, 7 no rīta.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Кондиционер летом – это спасение. И многие жители Латвии уже успели его включить дома или на работе. У микрофона Юлия Сергачева. И сегодня специалисты по климатической технике дали советы и напомнили, что неправильное использование кондиционера может не только увеличить счета за электричество, но и сказаться на самочувствии. Многие стараются охладить помещение как можно быстрее и выставляют минимальную температуру. Однако резкий перепад между жарой на улице и холодом в комнате создает дополнительную нагрузку на организм. Поэтому желательно устанавливать температуру кондиционера на уровне 22-25 градусов. Избегать разницы более чем в 7-10 градусов между улицей и помещением. Не сидеть и не спать под прямым потоком холодного воздуха. Регулярно проветривать помещение и не забывать очищать фильтры кондиционера согласно инструкции производителя. Врачи напоминают, что загрязненные фильтры могут накапливать пыль, аллергены и микроорганизмы, а слишком холодный воздух способен вызвать насморк, боль в горле или головную боль. Особенно внимательно к работе кондиционера стоит относиться семьям с маленькими детьми, пожилыми людьми и тем, кто страдает аллергией или заболеваниями дыхательных путей. И еще один полезный совет. Если кондиционер работает весь день, не забывайте пить достаточно воды. Охлажденный воздух делает помещение суше, а организм может терять влагу незаметно. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Берегите себя и охлаждайте организм разумно.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

Сегодня, 14 июня, в Даугавпилсе в первой половине дня будет пасмурно, а ближе к вечеру есть вероятность увидеть солнце. Синоптики пообещали небольшой дождь, ветер юго-западный, скорость до 7 метров в секунду, температура воздуха максимально прогреется до плюс 17 градусов. Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса плюс».

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в шиншиллах.

Алиса Плюс. 101.6 FM. Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найдены документы на имя Эдгар Фрейбергс. Контактный номер телефона 28-792-040. В автобусе маршрута номер 8 был утерян телефон Samsung. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 26-139-445. В районе Первомайки утеряна связка из трех ключей. Контактный номер телефона 26-744-929. В завершении напомню, что информацию о потере или находке можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

живи в моей шкуре, то сухой, то блестящий, проживи мои бури.

0: Точное время 8 часов.
1: Длительная реклама. В эфире радио «Алиса Плюс», повтор программы «Диалог с городом».
2: День добрый, уважаемые радиослушатели. На волнах радио «Алиса Плюс» начинается программа «Диалог с городом». Меня зовут Сергей Каратеев, и в ближайшие полчаса мы с вами поговорим на очень важную тему. Сегодня мы обсудим то, что практически касается каждого. Это телефонное мошенничество, безопасность персональных данных, надежность информации, критическое мышление, а также влияние искусственного интеллекта на нашу повседневную жизнь. И в студии у нас сегодня специалист по защите данных Даугавпилсского самоуправления Янис Рудко. Янис, здравствуйте.
3: Сергей, добрый день, уважаемые радиослушатели.
2: Телефон прямого эфира 654-2530. Я предлагаю нашим радиослушателям внимательно слушать то, о чем мы будем говорить. И в случае, если у вас будут какие-то вопросы или комментарии, милости прошу, звонить к нам в эфир 654-2530. Янис, расскажите, что входит в ваши обязанности и почему ваша работа важна для общества?
3: Если в нескольких словах, то основная обязанность следить за тем, как самоуправление обрабатывает персональные данные жителей, работников и партнеров, и помогать, консультировать коллегам, чтобы они это делали правильно. В новых каких-то случаях подсказать, что и как можно сделать лучше, правильнее, потому что сфера весьма такая обширная, и не всегда это сразу можно понять, что хорошо, а что нехорошо. Нормативная база тоже меняется, и, соответственно, моя задача — помогать коллегам, если так вкратце.
2: Иногда людям кажется, что кибербезопасность — это тема исключительно специалистов. Почему это на самом деле относится ко всем?
3: Очень просто. Мы живем в таком времени, в такой эпохе времени, что очень много пользуемся разными киберустройствами, начиная от телефона, который уже давно не такой обыденный телефон, который был когда-то лет 30 назад, с циферблатом, и когда его использовали только для звонков. Теперь телефон — это, в принципе, небольшой компьютер, который мы носим с собой. Он имеет множество разных датчиков, собирает о нас информацию. Очень оперативно можем эту информацию обрабатывать и пересылать дальше. Это голос, это изображение, это видео, а также местонахождение, также вся наша переписка, имейлы, смс, разные чаты, там, скажем, WhatsApp, Telegram и другие. Это все содержит очень много персональных данных, и это связано с нашей кибербезопасностью, как наши данные могут куда-то утечь. Ведь то, что, скажем, подключено к интернету, а телефон в основном подключен к интернету, если люди пользуются социальными сетями онлайн, мессенджерами WhatsApp, Telegram, это тоже интернет. Соответственно, наш телефон 24/7 в режиме находится подключен к интернету. Надо думать о безопасности не только, что я там позвонил, кому что сказал, но и все ли в порядке там у нас с этими программами внутри телефона, делаем ли мы обновления, ставим ли мы какие-то защиты, в том числе и фаерволы, это, скажем, которые защищают от внешних каких-то вредителей. Это поэтому очень касается всех. Это такая эпоха просто дигитальная, цифровая.
2: Специалист по защите данных Даугавпилсского самоуправления Янис Рудко в нашей студии. Приглашаю наших радиослушателей присоединяться по ходу беседы. Мы же про телефонных мошенников, если можно. Тема, о которой мы слышим все чаще и чаще. Как обычно такие случаи происходят? То есть что в руках оказывается у мошенников, что они могут лишить людей денег?
3: Во-первых, в руках мошенников, наверное, оказываются телефонные номера каким-то образом. Конечно, можно предположить, что номера они могут и где-то сгенерировать каким-то образом. То есть
2: случайный набор цифр.
3: Случайный набор цифр, да, но тех людей, которые более-менее участвуют в публичной жизни, то есть работники разных учреждений, коммерсанты, самоуправления, государственные структуры, их телефоны зачастую бывают опубликованы на домашних сайтах, то есть их найти не составляет труда. технологии помогают очень быстро и легко собрать, даже без участия человека, сразу телефоны, допустим, с целого сегмента. Со всей Латвии можно собрать, там, может быть, за полчаса все телефоны, которые публично доступны. Ну и, конечно, существует черный рынок, где разные номера и базы данных покупаются и продаются. Соответственно, первое дело, они добывают номера, потом вступают в игру профессионалы-психологи, которые составляют скрипты для тех людей, которые звонят. То есть они придумывают разные роли. Пожарник, там, скажем, служитель банка, какой-нибудь работник там, самоуправления, государственной структуры. И, соответственно, под эти роли пишут сценарии разговора. Сценарии базируются, основываются на страхах и боязнях человеческой психики. То есть страх что-то потерять, страх за безопасность какую-то, за угрозу какую-то, которая появилась, и желание это как-то решить. Ну, обычные что? Пугают, что на банковском счету происходят какие-то действия. Кто-то сделал платеж большой, нестандартный, кто-то там деньги уводит, сразу пугают этим. Либо, скажем, родственник попал в какую-то беду, срочно нужны деньги, там авария, надо деньги срочно передать. Ну, то есть такие пугалки. Это действует в основном на два таких, можно сказать, которые, ну, проще всего распознать. Это страх, пугание, то есть человек каким-то плохими обстоятельствами, что-то потерять, что-то не успеть, где-то опоздать, и срочность. То есть вот надо именно сейчас, надо быстро, давайте действуем быстро, потому что времени нету. Это два таких лейтмотива, которые надо сразу контролировать, чтобы не попасться в эти сети. Если вас торопят, пугают чем-то, одумайтесь. Ну, конечно, уже очень много сказано о том, что государственные структуры, учреждения обычно не звонят, банки не звонят клиентам по телефону, чтобы там решать такие вопросы. Самоуправление, конечно, в некоторых случаях, ну, скажем, социальная служба, сиротский суд, когда работает с клиентами, они выходят на контакт с клиентами, то есть этого не избежать. Но там уже как-то немножко другие обстоятельства, и, возможно, клиент уже знает того, кто звонит. Но если человеку звонит незнакомое лицо и представляется как представитель, там, работник банка, полиции, ну, не факт, что это он. То есть надо включать здравый смысл. Ну, можно положить трубку, в конце концов, и перезвонить в банк, в полицию, сказать, мне звонили с такого-то номера. Это ваши работники звонят по такому вопросу? Это, по крайней мере, если даже звонил реальный служащий из государственной институции какой-то, да, то это, ну, ничего плохого не станет. Ни с институцией, ни с человеком, которому звонят. Просто переубедитесь лишний раз, что, окей, если это был действительно служащий, который звонил по делу, ну, тогда разговор состоится, и все уладится. А если это был мошенник, то вы просто отсечете.
1: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
2: 654-25-30, номер телефона прямого эфира. Приглашаю наших радиослушателей делиться информацией вот о кибербезопасности. Если, может быть, у вас был какой-то опыт, тоже будет очень правильно, если мы поделимся и поможем другим нашим радиослушателям не попасть в подобную ситуацию. Что особенно важно людям понимать о своих персональных данных? Вот мы уже говорили, телефон, номер телефона и имя, это уже является персональным? Что вообще будет являться конечными персональными данными?
3: Персональными данными можно считать любую информацию, которая помогает идентифицировать живого человека. Умерший человек, это уже не персональные данные, то есть там можно имя, фамилию разглашать, это не секрет и не персональные данные. Но касательно живого человека, любые данные, это не только, как вы сказали, имя там, и телефонный номер, это такие более, ну, более известные, это имя, фамилия, персональный код, адреса, телефонные номера, имейлы, банковские счета. Но кроме этого могут быть также разные сведения, даже прямо не идентифицирующие, но по которым косвенно можно определить. Но если, скажем, в Латвии сказать «маэстро», да, то, как бы, наверное, большинство...
2: Позвонят Паулсу.
3: Ну, будут иметь в виду, что это Раймонд Паулс, да. Поэтому, ну, это как бы не имя и не фамилия, но это вот, то есть, параметр, который определяет, о ком мы говорим. Также в любых других ситуациях. И это контекстно. То есть в одной ситуации определенная информация может служить персональными данными, в другой она и не является. Поэтому это такая не очень простая сфера, и необходимы специалисты по защите данных, которые помогают работникам разобраться в этом.
2: Ну вот и все говорят, защита персональных данных, но в то же время в новостях появляется информация, что те или иные персональные данные утекли, продали. Как это вообще можно защитить от человеческого фактора? То есть в вашем ведении есть персональные данные, которые вам приходится защищать? Других людей,
3: я имею в виду. Да, я думаю, ну, скажем, мы как самоуправление защищаем персональные данные, во-первых, своих работников, потому что это первые, которые к нам приходят, начиная с претендентов, потом, когда оформляются трудовые договора, рабочие отношения начинаются, и до ситуации, когда они прекращаются, это персональные данные, мы их обрабатываем в соответствии с требованиями норм и правил. Это наши клиенты, которым мы предоставляем какие-то услуги. Это, во-первых, жители города Даугавпилс. Это также бывают клиенты, которые, может быть, находятся где-то вне нашей административной территории. Ну и наши партнеры также, с которыми мы заключаем договора, которых, услугами которых мы пользуемся. То есть там участвуют в разных ситуациях, бывает разный объем персональных данных. Ну, как минимум, это имя, фамилия, контактные данные, ну и далее там, соответственно.
2: Но какие-то законы вообще помогают защитить человека? То есть мы передали свои персональные данные в самоуправление. Самоуправление о нас много знает. И имя, и фамилию, и персональный код, и родственников, и где мы проживаем. Кто-то обеспечивает эту безопасность? Закон требует чего-то от самоуправления, чтобы мы были защищены, чтобы наши данные никуда не утекли? И хватает ли самоуправлению ресурсов, чтобы все это администрировать?
3: Но закон сам по себе, он предписывает, как это надо обрабатывать, как надо защищать, какие меры надо предпринимать, что нужно делать для того, чтобы обеспечить безопасность. Но, естественно, сам закон не защитит, это не щит и меч. Самоуправление тем, что старается и пытается всеми доступными средствами обеспечить то, что требует закон, выполнить те требования и обеспечивает эту защиту. Ну, если технически, если, скажем, можно разделить на несколько таких этапов, это организационные мероприятия разные, то есть обучение сотрудников, разъяснение, что и как нужно обрабатывать, как относиться к персональным данным, что можно делать, что нельзя делать. Технически это, чтобы наши устройства и оборудование, которое мы используем, компьютеры, сети, соединение с партнерами, сервера, чтобы они были безопасны, чтобы они были защищены, чтобы использовались там обновления, защитные какие-то программы специально устанавливались, которые это позволяют обеспечить. Но, как вы упомянули правильно, есть человеческий фактор. Ну, 100% никогда нельзя исключить риски утраты данных, утечки данных. И это, ну, риски мы также рассматриваем разные. Ну, допустим, утечка данных может произойти по любой причине. Скажем, если в серверном помещении проходит водопровод, и он, ну, по каким-то причинам устарел и повредился, и начинает вода вытекать, сервер можно повредить, и данные могут исчезнуть. Это тоже будет утечка. Ну, не утечка, но это будет инцидент, когда данные исчезли. Мы не можем их восстановить, если у нас нет бэкапов, допустим. Да? Такой примитивный вопрос. Данные могут исчезнуть или утечь при передаче по каким-то каналам. Если каналы не обеспечены шифрованием, то какой-нибудь злоумышленник может подслушать этот канал, перехватить данные таким образом. Данные могут утечь из серверов. Ну, серверы могут находиться даже в дата-центрах, даже туда могут проникнуть злоумышленники. То есть там очень разные много вариантов. Ну, о всех мы должны думать, взвешивать риски, пытаться, ну, увидеть какие-то риски, которые могут быть в каких-то ситуациях, взвешивать, насколько они реальны, и пытаться предотвратить какие-то, предпринять какие-то меры по предотвращению утечки.
1: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
2: Давайте послушаем нашего радиослушателя. Достаточно давно он ожидает на связь. День добрый, здравствуйте.
4: Добрый день.
2: Добрый.
4: У меня такие несколько, вот будем говорить, ситуаций было. Первая ситуация, когда мне позвонили, типа, детским голосом, что «мама, помоги, я в больнице, мне нужны деньги». Но у них логика не сработала, потому что мне вот прямо 2 минуты назад я разговаривала с дочкой, которая ехала в трамвае домой. То есть, как бы, я только единственное, будем говорить так, сказала, я говорю, а ты в какой больнице и что ты там вообще делаешь? Mm-hmm. Да, вот, на что кинули трубку. Ну, я не знала, куда обратиться в этой ситуации. Вот, это одно, что, ну, и говорю, голос похожий, именно на голос моего ребенка.
2: Да, вот. Вторая ситуация. Так, вот.
4: Вторая ситуация. Недавно звонок по телефону в Теле2. Оператор спрашивает, почему у вас не оплачены счета по Теле2? Я говорю, такого не может быть, у меня все по электронке оплачено. Нет. Я говорю, что вы мне это рассказываете, если все оплачено? Как вы со мной грубо разговариваете? Скажите мне, свои данные я перепроверил.
2: А какие именно, данные? Какие именно данные у вас спросили?
4: Национальный код, вот фамилия, имя.
2: Ага, то есть человек позвонил и спрашивает.
4: Вы же звоните мне, значит, вы знаете мои данные. Я говорю, ну вот, откуда у них вот такие вот? Я пришла, я позвонила в Теле2. Он говорит, это мошенники, таких, с такими больше не разговаривайте. Я пришла в Теле2. Там поставил в известность. Вы знаете, просто ситуация такая, что я обеспокоена больше, нежели работники, которые сидят в Теле2. Это мошенники. Можете с ними не разговаривать. То есть вот их реакции никакой на такое.
2: Спасибо за ваш опыт. Янис, давайте вот в этой теме останемся и попробуем разобраться. Значит, как действовать в этих ситуациях? Кого информировать?
3: Значит, ситуация, ну, скажем, первая, да, когда звонили якобы из Теле2. Очень правильно женщина поступила, что отрицала, и перезвонила, и обратилась в саму Теле2, спросила. Это самый первый такой. Если торопят, чем-то угрожают, какой-то страх нагоняют, надо прекращать любой разговор и попытаться связаться как бы с той организацией или учреждением, откуда якобы звонили, да. То есть это сразу помогает разобраться. Касательно, когда звонят как бы дети, то в наше время, когда очень много мы информации распространяем в интернете, бывают фотографии, бывают видеоклипы, распространяем, если там присутствует также наша речь, то теперь с искусственным интеллектом нет проблем подделать, сделать, скажем, фейковую, либо поддельную аудио-видеозапись и, скажем, вашим, моим голосом, любым другим голосом, который доступен, сделать любой текст, воспроизвести, это так называемый deepfake, да, когда можно любого человека, публичных людей тем более, подделать и как бы предоставить как это. А куда обращаться? Ну, если звонят мошенники по телефону, есть такая организация ЦРТЛВ, которая занимается кибербезопасностью в Латвии, это государственная структура, она находится под Министерством обороны, они именно эти вопросы контролируют. У них есть телефон в WhatsApp, я сейчас просто не вспомню, могу потом дать, это можно огласить, и люди могут просто в WhatsApp писать туда. Мне тоже, скажем, за последние полгода 2-3 раза звонили, я сразу этот номер записываю туда, сообщаю, что такого числа звонили мошенники, указываю номер. Они их блокируют, ну и дальше передают правоохранительным органам. В полицию обращаться, наверное, с каждым звонком, ну, может, бессмысленно. Это сделает нагрузку большую на государственную полицию. Они не могут каждый этот звонок просто так отслеживать. Но информировать можно, вот про мошенников можно ЦЕРТ информировать. Они будут блокировать, это сразу помешает им, ну, звонить других. Что еще можно сделать?
2: Да, на сайте cert.lv, там в разделе «Контакты» есть и номер телефона, и здесь описано, как действовать в ситуации. cert.lv.
3: Да, очень хорошо.
2: Ну, а вообще, вот как все это работает вот с этими... То есть человек, как защититься человеку? То есть вот сейчас мы обсудили ситуацию, когда, ну, условно, в каких-то социальных сетях были какие-то фрагменты семейных видео, где кто-то что-то говорил. То есть этого человека, ну, клонируют его голос и пытаются с родственниками говорить голосом вот этого человека. Нам теперь не публиковать видео в интернете?
3: От этого мы навряд ли уйдем. То есть, ну, какая-то часть видео уже опубликована, да, поэтому, ну, те, кто решат, что они бы хотят публиковать, они могут себя в будущем как-то уберечь, но все равно, наверное, голос, особенно тех, кто более публично где-то участвует, голос можно найти, видео тоже можно найти, и хватит даже изображения. С изображением можно голос, видео создать. Но, наверное, надо подходить критически. То есть, тут просто... То, что создадут клон голоса, там, видео или изображение, от этого мы никак не уберем, не можем уберечь себя, ну, только не публикованием своей информации, но это навряд ли реально. Мы все-таки очень много где публикуем. Но можно в ситуациях, когда звонят, то есть надо включать здравый смысл, прекращать звонок и перезванивать самим своим родственникам, детям, там, внукам, родителям, бабушкам и осведомиться, что у них там стряслось, потому что, когда мы сами звоним, тогда мы, возможно, попадаем, вот как женщина упомянула, что она знала, что дочка только что там где-то ехала в трамвае, да, соответственно, она прекратила звонок и позвонила. Вот это был очень здравый подход к решению, то есть не поддаваться на провокации, не начинать там называть имя, там, фамилия свое. Если звонят, спрашивают, как у вас там имя, фамилия, тогда надо спросить, а кому вы звоните, собственно говоря? Почему вы мне звоните? Ну, вы не знаете, тогда назовите мое имя, фамилия, я подумаю, подтвердите или нет, я это или нет. Если хотите узнать мой персональный код, если вы из банка звоните, назовите мой персональный код, вы же знаете, если вы клиенту звоните, а я...
2: Ну, в этом ответ. Случае оператор говорит, мне недоступна эта информация, ну, тогда... так как мы защищаем тоже персональные данные.
3: Мы тоже защищаем. Не надо давать никакие персональные данные. Ни имя, ни фамилия, ни персональный код, ни банковский, ни номер банковского счета, ни карточки, ни, тем более на карточке на обратной стороне есть контрольные цифры, да, которые говорят, там вот посмотрите, там 4 эти символа назовите. То есть это ни в коем случае нельзя называть никому. Незачем просто. Банки никогда этого не спрашивают, во-первых, да, а другим людям даже на улице это не надо не давать, не называть.
1: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
2: 6-5-4-25-3-0, номер телефона прямого эфира. Янис Рудко в нашей студии, специалист по защите данных Даугавпилсского самоуправления. И если у наших радиослушателей есть вопросы, какие-то предложения, может быть, хотите поделиться своей ситуацией. Что касается вот этой ситуации, когда ребенок звонит типа из больницы, то они в конечном итоге этого действия пытаются... получить физические деньги. Они не собирают там персональные данные. Как, ну, я смотрел много программ на эту тему, да, как это все происходит. То есть как-то потом здесь, в Даугавпилсе, появляются люди, которые физически приезжают за деньгами, ну, скажем, к жертве. Как это вообще возможно?
3: Ну, это обычная услуга, это нанимает курьеров. Курьер, возможно, даже не знает, ну, возможно, догадывается, но может и не знать, что он делает, чем он занимается, да. То есть это можно в СС в какой-то рекламе сделать объявление, что нужен курьер временный, там, скажем. Ну, люди сейчас ищут работу, почему не соглашаться, если это легальный курьер, который занимается доставкой товара, там, каких-то других там, документаций, может быть, документов, писем, то это как бы легально вполне. И, соответственно, если человеку говорят, ты будешь у нас работать курьером, просто тебе надо ездить с клиентом, забирать то, что он там тебе дает, и привозить из точки А в точку Б, то как бы курьер, наверное, ну, не всегда тут виновен в этой ситуации, я бы сказал. Курьер просто что-то выполняет. Конечно, если он понимает, чем он занимается, что это, как бы, какая сфера, в какой он занимается курьерством, то, ну, конечно, это уже на совести его остается. Но он, как бы, это просто денежный перевозчик. Ну, даже не денежный, это может быть пакет. Могут сказать, заверните там в пакет, положите в коробку. То есть он может не видеть, что там внутри. как бы курьер, по-моему, не главная причина. Причина тех, кто желает нажиться, скажем, на наивности сограждан. Вот это причина. И причина в том, что они очень подкованно используют психологию людей и слабости, и незнания. Ну, то есть эта ответственность немного также лежит на тех родственников, друзей, соседей, которые, ну, наверное, можно сказать, что это касается больше пожилых людей. И, соответственно, надо их информировать об этом, говорить, что и как действовать в таких ситуациях, и чтобы не попадали на такие уловки мошенников.
5: А опасно ли самим пытаться заманить мошенников в ловушку вот в этой конкретной ситуации?
3: Ну, я сказал бы, что этим должны заниматься правоохранительные органы. Во-первых, это, наверное, будет незаконно, но что мы можем сделать, заманив его в ловушку? Мы не можем задерживать гражданское лицо, это будет незаконное задержание. Это уже
5: параллельный звонок в полицию иметь?
3: Ну, можно позвонить в полицию, но это как бы... Это не всегда безопасно, то есть...

0: мошенничество посредством звонков будем завершать. Какие ваши главные были бы рекомендации, вот что касается мошенничества в виде звонков? Чтобы вы, вот, подведя итог, можно прямо на камеру, мы потом сделаем отдельную нарезку этого.
1: Ну, первое, не поддаваться на страшилки. Второе, на какую-то срочность не поддаваться. Это два индикатора. То есть, как только начинается страшилка, там что-то страшное случилось, там либо авария с родственниками, либо там с банковского счета деньги утекают огромной скоростью, либо там что-то не в порядке с платежами, включаем осторожность. То есть, так ли это на самом деле? Второе, если нас торопят, говорят, вот это надо решать прямо сейчас, только в сию минуту, тоже начинаем думать, что это как-то, ну, возможно, нехорошо. И не боимся прервать телефонный звонок. То есть, если мы немножко в растерянности, не понимаем, растерялись, прекращаем телефонный звонок и обдумываем. И потом уже действуем. Можем позвонить назад в эту организацию, как бы, с которой нам звонили. Уже будет проще. Не входим в дебаты.
0: Очень часто получаю сообщение, что «Привет, кто-то из моих детей, племянница, участвует в каком-то музыкальном конкурсе». Это в виде СМС приходит такое приглашение. «Пожалуйста, зайди, проголосуй». Вам встречались подобные
1: ситуации? Было, да.
0: Как действовать тогда? Тут вообще невозможно предсказать, что там дальше.
1: Ну, это, да, это очередная группа фейков, которые приходят в СМС-ках, приходят на WhatsApp, приходят в Telegram. Их очень сложно отследить. Но тоже, допустим, там же есть кто-то отправляет, который это наш какой-то знакомый, скорее всего, который отправляет. Но можем позвонить ему, сказать там: «Янис, это ты написал, что твоему ребенку нужна поддержка в конкурсе?» И убедиться, действительно ли так или нет. Если так, то ну почему бы нет, да? Ну, мне, допустим, присылали, были, что как бы из наших коллег кто-то присылал, там, вот мой ребенок участвует в конкурсе, поддержи. Ну, тем более, это приходит в выходные, я думаю, ну, бывает такое. Ну, позвонил коллеге, говорю, так ли это? Да нет, говорит, это какой-то мошенник использует и от имени моего распространяет, это не ведись. Поэтому надо здравый смысл, критическое мышление включаем, то есть сейчас в эпоху цифровизации это очень все возможно. Можно подделать изображение, можно подделать голос, можно подделать видео. Как я говорил, только из фотографии можно сделать видео в любых разных там вариациях. И, соответственно, ну, надо думать. Это, ну, такие фейки.
0: Вот наши радиослушатели делятся еще опытом, что письма счастья приходят от ЦСДД. Кстати, очень все реалистично. Приходит письмо, что вчера вы нарушили правила дорожного движения, переходите по ссылке. Как обратить внимание жителей на то, что не стоит переходить по ссылкам, которые приходят на электронную почту?
1: Очень хороший пример вы подняли. Я лично знаю человека, который
0: оплатил это.
1: Который перешел и, ну, крупную сумму потерял. Любые ссылки, которые приходят якобы от каких-то государственных учреждений, либо от банков, либо от там каких-то распространителей, ну, перевозчиков, транспортных компаний, курьерных услуг, ну, нужно проверять отдельно, зайти в компьютер либо на телефоне, зайти через официальный сайт. Если мы, допустим, ну, занимаемся там, если мы зарегистрированы на ЦСДД, заходим на ЦСДД, открываем официальный сайт, логинимся туда и проверяем, что там нам пришло. Ну, не исключено, сейчас же есть радары разные, фоторадары есть и стационарные, и передвижные, поэтому, ну, бывают ситуации, когда можно что-то нарушить, и может прийти какой-то там штраф. Ну, это не исключение, если мы едем на автомобиле, на транспортном средстве. Поэтому, чтобы проверить, никогда не открываем ссылки, которые нам приходят в имейле. Открываем официальный сайт и проверяем там. Заходим. Ну, либо звоним. Если, допустим, ну, если ЦСДД, к примеру, если мы не зарегистрированы, но нам приходит, и у нас есть транспортное средство, и мы там, ну, перемещались в данный период времени, то можно просто позвонить, сказать, вот мне пришло такое сообщение. Они уже скажут, что делать. Но напрямую открывать не надо.
2: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
0: Как действовать жителям, когда раздается звонок, и уже твои знакомые, друзья, родственники говорят,

0: том, что ты рассылаешь спам или от тебя приходят какие-то ссылки. Тебя взломали. Как действовать человеку? Ну, например, вот WhatsApp номер взломали. Что это вообще значит взломали? Что получил мошенник в этом случае?
1: Ну, это не факт, что взломали именно, допустим, тот телефон, от которого якобы посылают, потому что WhatsApp — это мессенджер в интернете. Соответственно, там можно зайти по разным параметрам, поискать пользователей разных, найти имена, и можно просто какого-то использовать и под него подстроиться. То есть это можно взломать в интернете, а не в конкретном телефоне, возможно, также. Поэтому, ну, надо искать, наверное, какого-то специалиста по компьютерам, по IT, хотя бы в телефонный салон обратиться, скажем, к операторам, либо есть ремонтные салоны, зайти к мастерам, спросить, вот что-то у меня тут такое. Самим, если человек не компьютерщик, ну, наверное, сложно что-то будет сделать. Там, ну, не так просто.
0: Об искусственном интеллекте сейчас слышим очень часто. Как искусственный интеллект влияет на нашу безопасность и на информационную среду?
1: Искусственный интеллект — это очень сильный инструмент, который может как помочь в жизни решать какие-то вопросы, работу выполнять, так может и в обратную сторону. Но так же, как мы выполняем, скажем, с помощью искусственного интеллекта какие-то хорошие вещи делаем, там, обрабатываем документ, информацию, ну, можно обрабатывать и против нас. То есть это тоже инструмент, который помогает мошенникам гораздо быстрее как-то реагировать и создавать новые угрозы. И, конечно, очень трудно противостоять. Основная, может быть, информационная безопасность, если об этом говорим, это могут создавать неправдоподобные какие-то истории, фейковые сообщения, там, скажем, о ситуациях, которые никогда не происходили, скажем, фотографии, которые никогда не существовали, то есть, допустим, участие людей в каком-то мероприятии, а их там вообще не было, может, такого мероприятия не было, хотя, ну, может, было, но их там не было, что там кто-то что-то сказал, выступил, огласил какую-то информацию, якобы там можно использовать, ну, для этого больше используют политиков, каких-то руководителей стран, что они там что-то сказали такое, либо другое, и, ну, на основе этого можно сделать какие-то ошибочные выводы. От этого достаточно сложно предохраниться, потому что такие фейки, созданные с искусственным интеллектом, очень трудно уже становится различить, и поэтому надо просто включать, опять же, критическое мышление и проверять в других источниках. То есть нельзя полагаться на один источник. В основном, если какие-то информации, которые касаются безопасности, их нужно проверять в официальных страничках государственных институций, тот же самый ЦРТЛВ, Министерство безопасности, там, Министерство защиты, прочее. Также сайты самоуправления. Надо посмотреть, есть какая там информация, что там написано. Тогда уже можно судить, это так или не так, да? А так в целом, ну, что можно сказать? Искусственный интеллект, он будет развиваться дальше. От этого мы никуда не уйдем. Ну, по крайней мере, в какие-то ближайшие, наверное, периоды времени. Поэтому просто надо готовиться к этому, что угрозы могут быть больше. Они могут быть более такие рафинированные, сделанные, что не различить. Ну, и включаем здравый смысл и пытаемся отличить. Если если сомневаемся, лучше сомневаться. Здравое сомнение – это такой первый шаг. Когда мы так смотрим, думаем, так, а такое может быть вообще? Ага, а что Сергей об этом думает? А что Янис об этом думает? Можем знакомых, родственников, детей там спросить, на работе с коллегами поговорить. Просто, ну, не реагировать сразу на какие-то такие, ну, какие-то кардинальные новшества там, новости, которые кажутся ошеломляющие, что там такое, так ли это. То есть подходим по-здравому к этому. Наверное, так только.
0: Янис, как вы считаете, безопасно ли делиться личной информацией с искусственным интеллектом?
1: Думаю, что да. По крайней мере, мы с коллегами, когда об этом разговариваем, я всегда говорю, что персональные данные, конфиденциальную информацию в искусственный интеллект вводить не надо. Есть, конечно, исключения, есть так называемая корпоративная среда, когда, скажем, самоуправление либо государственные институции платят специальную абонентскую плату каким-то корпорациям искусственного интеллекта за то, чтобы среда была бы безопасной. Но нужно помнить, что в основном все сервера, которые крутят этот искусственный интеллект, они находятся вне еврозоны. Соответственно, если мы даже думаем, что это безопасно, но эта обработка происходит на тех серверах. Мы у себя в компьютере то, что вводим, она уходит туда. И то, что один раз уже ввел... Ну, интернет — это такая штука вообще. Искусственный интеллект — это тоже интернет, в принципе. И это такая штука, то, что один раз уже ввел, оттуда уже никогда не уберешь. Касательно наших персональных данных в искусственном интеллекте, ну, бывают ситуации, когда надо, скажем, разыграть какую-то ситуацию, проанализировать, что можно... какой-то результат. Но можно вводить какие-то придуманные данные, вымышленные. Скажем, если я хочу написать от себя, там, допустим, что там я несу делать, но я могу написать, а что Васе делать в этой ситуации? Не обязательно своими указывать, там имя, фамилия, персональный код, банковские данные. То есть их можно анонимизировать, во-первых. Если мы работаем с документами, то, наверное, нормально было бы сказать, что документы, какие-то там договора. Ну, возьмем договор типовой какой-то, скажем, там, аренды жилья. То есть мы хотим проверить его на предмет, как наши интересы соблюдены. Убираем все персональные данные с договора. И одной стороны, и второй стороны. Имя, фамилия, там, персональный код, адрес, телефон, имейл, банковские счета. И даже сумму можем убрать. Это тоже несущественно. А остальное, это юридический документ, его мы можем запросто дать искусственному интеллекту проанализировать и потом задать ему вопросы. Как считаешь, допустим, соблюдены ли интересы обоих сторон? Либо там, скажем, арендодателя, арендобрателя. Соответственно, таким образом. То есть анонимизируем, не вводим данные туда.
0: Судя по нашему разговору, защита данных в ближайшие годы станет лишь более актуальной темой. Тогда и, наверное, специалисты вашего профиля, Янис, будут более востребованы. Почему вы начали работать в этой сфере?
1: Ну, интересный вопрос. Я в теме защиты данных уже более 10 лет и примерно 20 лет в сфере IT, также в компьютерной сфере. Это, наверное, выросло как бы... Также юридическая сфера для меня не чуждая, также юрист по образованию. Это просто я до того, как вступила в силу регула, как ее приняли в 2016 году и вступила она в 2018 году в полную силу, я просто разглядел в этом такую интересную сферу, она динамична, она объединяет две разные сферы жизни, юридическая и компьютерная, и это, ну, такой интерес у меня появился, попробовал, понравилось, вот работаю уже более 10 лет.
0: Пожелаем нашим радиослушателям что-нибудь в завершении. Может быть, какие-то, еще раз повторим, основные рекомендации по безопасности.
1: Ну что, дорогие радиослушатели, я желаю вам, как говорится, здравия смысла, здравия тела и ясности ума. Сохраняем всегда критическое мышление, не ведемся на спешку, на запугивание, и пусть у вас ваши данные всегда будут в безопасности. Удачи вам!
0: Спасибо. В студии был специалист по защите данных Даугавпилского самоуправления Янис Рутк. Программу провел Сергей Каратеев. Спасибо всем за внимание. Берегите себя. До свидания. Услышимся.
1: Всего доброго.
2: Диалог с городом. На радио Алиса Плюс.
3: Длительная реклама.
4: Крутит суставы. Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику «Балта». В клинике «Балта» принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника «Балта» – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
5: Клиника «Балта» в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
4: Клиника «Балта». Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
5: Код медицинского учреждения 00100-280.
3: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
6: Реклама для предпринимателей.
7: Почему такая грустная?
8: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
9: Знаешь, у акционерного общества Латвии с кредитными полизипс программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
8: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа. Их сайт lkpp.lv.
9: Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP.LV. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
10: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

прошлой кассеты вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все. Дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найдены документы на имя Эдгар Фрейбергс. Контактный номер телефона 28-792-040. В автобусе маршрута номер 8 был утерян телефон Samsung. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 26-139-445. В районе Первомайки утеряна связка из 3 ключей. Контактный номер телефона 26-744-929. В завершении напомню, что информацию о потере или находке можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: точное время 9 часов утра.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Пикники, поездки к озерам, на дачи и в лес – сейчас это привычная история. Но вместе с отдыхающими в природу нередко попадает и мусор. И если для человека это просто оставленная бутылка или пакет, то для животных такая находка может стать смертельной ловушкой. У микрофона Юлия Сергачева. И сегодня полезные советы от специалистов Общества защиты животных. И они напоминают о том, что диким животным иногда очень нужна помощь человека. Поэтому пластиковые пакеты, веревки и упаковка могут стать ловушкой для птиц и мелких животных. Бутылки и банки нередко превращаются в смертельные капканы, из которых зверьки не могут выбраться самостоятельно. Мусор попадает в природу не только из-за недобросовестных людей. Его разносит ветер, а птицы вытаскивают упаковку из открытых контейнеров. Во время прогулок полезно убрать хотя бы несколько найденных отходов, даже если они оставлены не вами. А если вы заметили животное, попавшее в ловушку, стоит обратиться за помощью к специалистам или в службы спасения животных. Зоозащитники также подчеркивают, фраза «это не мой мусор и не моя проблема» в природе не работает. Иногда одноподнятая бутылка может спасти чью-то жизнь. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Берегите себя и тех, кто не может попросить о помощи сам.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

Сегодня, 14 июня, в Даугавпилсе в первой половине дня будет пасмурно, а ближе к вечеру есть вероятность увидеть солнце. Синоптики пообещали небольшой дождь, ветер юго-западный, скорость до 7 метров в секунду, температура воздуха максимально прогреется до плюс 17 градусов. Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса плюс».

0: слушай, что я тебе скажу. Освободи двор, тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
1: Металлолом в Толмец, давай!
2: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
3: Магазин «Тава Техника» рад сообщить, что мы полностью готовы к новому садовому сезону. У нас вы найдете широкий ассортимент бензиновой и электрической техники для вашего участка по выгодным ценам. Кроме того, наш мастер профессионально подготовит вашу технику к новому сезону. Ждем вас по новому адресу. Даугавпилс, район Северного городка, улица Оду, 10. А также в нашем интернет-магазине tava-technika.lv.
4: Braucieniem ar taksometru nav jābūt kā aklajiem randiņiem. Vietotnē Forus Taxi pats izvēlies vadītāju, pats vienojies par cenu. Forus Taxi 30% atlaide trim braucieniem. Promokods Daugavpils.

0: доступным ценам. Звоните 25 25 01 01, 25 25 01 01. Весь ассортимент на сайте matic.lv.
1: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Кристопанс. Депутат Европейского парламента. Патриоты Европы. По понедельникам в 10.30 и в 15.30. Большой Вилис. О самом важном и интересном в Европе и Латвии.
2: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
3: Как же хорошо, когда все хорошо.
4: Алиса Плюс.

0: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Дома, kur studēt? Laiks pieņemt svarīgu lēmumu. Daugavpils Universitāte piedāvā iespēju iegūt kvalitatīvu izglītību un startautiski atzītu diplomu. Budžeta vietas, pieprasītas profesijas, plašs studiju programmu klāsts, dabas, inženierzinātņu, veselības aprūpes, izglītības, humanitāro un mākslu, kā arī sociālo zinātņu jomās. Pieteikšanās pamatstudijām no 14. līdz 20. jūlijam. Izvēlies attīstību, jaunus izaicinājumus un iespēju kļūt par to, kas vēlies būt. Nāc studēt Daugavpils Universitātē.
2: Выглядеть безупречно, не выходя из дома, возможно. Мастер красоты едет к вам. В удобное для вас время проведет коррекцию бровей, окрашивание ресниц и восковую депиляцию любой зоны. Открыта запись на июль. Звоните 26 96 27 11. 26 96 27 11.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Rituals». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Rituals». Телефон 654-333-88, 654-333-88.
4: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62. 62-63.
5: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни.
6: Алиса Плюс.

0: металл не мусор. Это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно. Платим честно. Платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
2: Комплиментс Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Узин Вайрак, Луминор ЛВ.
3: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
4: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
3: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
4: 29 50 40 89.
5: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найдены документы на имя Эдгар Фрейбергс. Контактный номер телефона 28-792-040. В автобусе маршрута номер 8 был утерян телефон Samsung. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 26-139-445. В районе Первомайки утеряна связка из 3 ключей. Контактный номер телефона 26-744-929. В завершении напомню, что информацию о потере или находке можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

только уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет, там, где можно свободно ходить без одежды.

0: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
1: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
0: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
1: Код медицинского учреждения 00100280.
2: Здорово, сосед! Ты никак крышу поменял?
3: Поменял и водосточную систему обновил.
2: Ладгалас Юмикис?
3: Конечно, в этом я стабилен. Надежные ребята. Я еще штакетник для забора у них возьму. А из жести они что угодно могут слепить. Кстати, находится на Карклу 20, а телефон 26-59-15-33 и сайт yumikis.lv. Там найдешь все предложения. Ну, бывай, береги крышу.
4: Veikalos Maksima – zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 9. līdz 15. jūnijam. Latvijas garjegurķi – 69 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez ādas – 2,99 centi kilogramā. Olīvu izspaidu eļļa – Olmar. 1 litrs – 3,99 centi. Maksima – lai nekā netrūktu!
5: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
6: Металлолом Сталмец, давай, много денег выручай. Металлолом Сталмец, давай.
7: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Сталмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на sталмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
6: Металлолом Сталмец, давай.
8: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знаю, что я соберу их всех. Я сделаю

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найдены документы на имя Эдгар Фрейбергс. Контактный номер телефона 28-792-040. В автобусе маршрута номер 8 был утерян телефон Samsung. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 26-139-445. В районе Первомайки утеряна связка из трех ключей. Контактный номер телефона 26-744-929. В завершении напомню, что информацию о потере или находке можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время 11 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Кажется, что смыть влажную салфетку, ватный диск или другой мелкий мусор в унитаз – самый простой способ избавиться от отходов. Но такая привычка может обернуться серьезными проблемами не только для канализации, но и для вашего кошелька. У микрофона Юлия Сергачева. И сегодня полезные советы от специалистов «Latvijas zaļais punkts» и Ассоциации предприятий водоснабжения и канализации Латвии. Эксперты напоминают, что влажные салфетки, даже если на упаковке написано «смываемые», не растворяются в воде так же быстро, как туалетная бумага. Они застревают в трубах, наматываются на насосы и вместе с жирами образуют плотные засоры. Поэтому в унитаз разрешается отправлять только три вещи. То, для чего он предназначен – туалетную бумагу и воду. А вот влажным салфеткам, ватным дискам, средствам гигиены, волосам, окуркам и остаткам пищи в канализации не место. Отдельно специалисты советуют не выливать в раковину жир после приготовления пищи. Остывая, он застывает в трубах и становится одной из самых частых причин засоров. Также не следует смывать лекарства и бытовую химию. Такие вещества затрудняют очистку сточных вод и могут попадать в окружающую среду. Один необдуманный смыв кажется мелочью, но именно из-за таких мелочей складываются аварии, неприятные запахи, затопленные подвалы и дорогостоящий ремонт. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть сантехника работает без перебоев и неприятных сюрпризов.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

Сегодня, 14 июня, в Даугавпилсе в первой половине дня будет пасмурно, а ближе к вечеру есть вероятность увидеть солнце. Синоптики пообещали небольшой дождь, ветер юго-западный, скорость до 7 метров в секунду, температура воздуха максимально прогреется до плюс 17 градусов. Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса плюс».

0: Металл не мусор. Это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно. Платим честно. Платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Kaimiņ, ko tu jāņos?
2: Kā parasti, jāņos ar top. Tagad cāļa filejas šašliks ķekava tradicionālajā baltajā marinādē 800 gramu tikai par 5,79 €. Un kokoglis Proflame Expert 2 kilogrami tikai par 3,99 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. jūnijam.
3: Каждый автомобиль требует профессионального внимания. Автосервис обеспечивает полный комплекс обслуживания и ремонта. Двигатели, ходовая, шиномонтаж и балансировка колес, автоэлектрика, сварочные кузовные работы, профессиональный чип-тюнинг. Заключаем договора на обслуживание автомобилей и микроавтобусов с юридическими и частными лицами. Полное сопровождение авто до техосмотра. Телефон 22 1 49 49 5. Доверьте свой автомобиль профессионалам.

0: Навесы для автомобилей и гаражи, заборы и поликарбонат высокого качества. А также бани-бочки разного вида. Надежно, практично и по доступным ценам. Звоните 25 25 01 01. 25 25 01 01. Весь ассортимент на сайте matic.lv.
1: Спокойно, вы в безопасности. Охранная фирма Everworld. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Everworld Daugavpils. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
2: Enerģētiskā atkarība Eiropā ir atzīta par ģeopolitisku risku. Tā ietekmē cenas, drošību un politisko stabilitāti. Katra saules baterija vai vēja turbīna samazina šo ievainojamību. Tas ir strateģisks resurss Latvijai. Atjaunojamie resursi stiprina Latviju. Tava izvēle skaidri ietekmē nākotni.
3: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

холодно, дик. Глупо наигранно так, грубо, но тихо. Я будто поверю тебе и не замечу, что с каждой секундой мы дальше становимся словно на вечность. Время покажет, кто временный, а кто навсегда. Кто-то готов жить иллюзией, но только не я. Хватит, устал я искать в тебе то, чего нет ни на грамм. Просто бегу от людей, у которых нет цены словам.

0: Поездки на такси не должны быть свиданиями вслепую. В приложении «Форус Такси» сам выбираешь водителя, сам договариваешься о цене. «Форус Такси». Скидка 30% на 3 поездки. Промокод «Daugavpils».
1: Думаешь, где учиться? Время принять важное решение. Даугавпилсский университет предлагает качественное образование и диплом, признанный на международном уровне. Бюджетные места, востребованные профессии и широкий выбор программ обучения в областях естественных наук, инженерии, здравоохранения, искусств, педагогики, гуманитарных и социальных наук. Прием на основные программы с 14 по 20 июля. Выбирай развитие, новые возможности и шанс стать тем, кем ты хочешь быть. Поступай в Даугавпилсский университет.
2: Я не прав искать призы на Лигу, Лигу, Курзамовца на все прецы на Лигу.
3: No 9. līdz 15. jūnijam sarkanie tomāti ķekaros 1,39 eiro kilogramā. Ar paldies karti kausētais sirds dzintars 4 veidi 200 gramu 1,29 eiro. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix 3 veidi iepakojumā 4,85 gramu vienības 1,19 eiro. Maksima.
4: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Выглядеть безупречно, не выходя из дома, возможно. Мастер красоты едет к вам. В удобное для вас время проведет коррекцию бровей, окрашивание ресниц и восковую депиляцию любой зоны. Открыта запись на июль. Звоните 26 96 27 11. 26 96 27 11.
6: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: 101 и 6 FM. Радио Алиса Плюс.
1: Я не верну.

0: Esi pabeidzis 9. vai 12. klasi un domā, ko darīt tālāk? Daugavpils dizaina un mākslas vidusskola Saules skola būs īstā vieta tieši tev. Kļūsti par grafikas, audiovizuālās komunikācijas, interjera vai ārtelpu, apģērbu vai produktu dizainera asistentu, fotogrāfu vai vizuālās mākslas speciālistu. Dokumentus iesniedz elektroniski www.saules.lv vai klātienē līdz 30. jūnijam. Meklē mūs arī Facebook un Instagram kontos. Saules skola – tavas radošās karjeras sākums!
1: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
2: Braucieniem ar taksometru nav jābūt kā aklajiem randiņiem. Lietotnē Forus Taxi pats izvēlies vadītāju, pats vienojies par cenu. Forus Taxi – 30% atlaide trim braucieniem. Promokods – Daugavpils.
3: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
4: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
5: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
6: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
5: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
6: 29 50 40 89.
7: Лучшее украшение — отличное настроение. На радио Алиса Плюс.

0: Алиса Плюс.
1: Я больше не друг, даже не враг, просто прохожий жизни твоей. Время, как ром, лечит и врет, но не

0: металл не мусор. Это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно, платим честно, платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
2: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
1: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
2: Код медицинского учреждения 00100280.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: Tādas cenas! Veikalo stop! Tikai trīs dienas!
5: No 15. līdz 17. jūnijam ar mana topkārte! Šokolādes krēms Nutella riekstu 350 gramu 3,79 €. Biezpienas sieriņš kārums dažādi veidi 29 €. Un biezenis kubuši zemeņu 100 gramu 59 €.
4: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
6: Top, top, top!
7: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Виллис Кристопанс, депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам в 10.30 и 15.30. Большой Виллис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
8: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
9: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

Я пишу твое имя на мокром окне. Дождь холодный напомнил опять о тебе. Ну скажи, как ты там без меня, моя любимая? И невольной тоскою на ветках уснет осень рыжая. К тебе принесет, чтоб спросить, как ты там без меня, моя любимая?

0: Точное время 13 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Лето в Латвии не так давно началось, но многие уже отправляются в поездки и проводят выходные за рулем. И именно в теплое время года возрастает риск одной из самых неприятных автомобильных проблем – перегрев двигателя. У микрофона Юлия Сергачева. И сегодня полезные советы от автомехаников. Двигатель редко перегревается внезапно. Обычный автомобиль заранее подает тревожные сигналы, которые водители просто не замечают. Поэтому специалисты рекомендуют регулярно проверять уровень и состояние охлаждающей жидкости, следить, не стала ли стрелка температуры подниматься выше обычного, обращать внимание на то, стал ли вентилятор охлаждения включаться чаще или работать громче. Также нужно своевременно очищать радиатор от грязи, пыли и насекомых и не откладывать диагностику, если кондиционер в пробках стал хуже охлаждать салон. Если же температура двигателя начала приближаться к критической отметке, специалисты советуют выключить кондиционер, включить печку на максимальный обогрев и безопасно остановиться. При этом нельзя сразу открывать крышку расширительного бачка, так как горячий антифриз находится под давлением и может вызвать серьезные ожоги. Небольшая профилактика летом обходится гораздо дешевле, чем ремонт двигателя после перегрева. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Берегите себя и пусть ваш автомобиль не подводит в дороге.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: Mēs bieži domājam par nākotni kā kaut ko tālu, bet patiesībā tā sākas ar šodienas rēķiniem. Ja mēs turpinam maksāt par importētu enerģiju, mēs turpinam maksāt vairāk arī par 5 un 10 gadiem. Bet ja mēs sākam ražot paši, mēs pakāpeniski samazinām savas izmaksas. Mazāk atkarības, vairāk stabilitātes, vairāk kontroles par to, cik maksājam. Nākotne nav tikai par vidi, tā ir par to, cik mēs maksāsim rīt. Enerģētiskā drošība sākas ar izpratni.
1: Металлолом стал мец, давай, много денег выручай. Металлолом стал мец, давай.
2: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
1: Металлолом стал мец, давай.
3: Поездки на такси не должны быть свиданиями вслепую. В приложении «Форус такси» сам выбираешь водителя, сам договариваешься о цене. «Форус такси» – скидка 30% на 3 поездки. Промокод «Даугавпилс».
4: Внимание! В автосервис требуются автослесари и автомеханики. Оплата до 70% в зависимости от опыта работы. Телефон для связи 2-400-881. 2-400-881.
5: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 63.
6: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
1: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк, расположенный в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эник-Чай. Это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
2: Дома курс студент. Laiks pieņemt svarīgu lēmumu. Daugavpils Universitāte piedāvā iespēju iegūt kvalitatīvu izglītību un startautiski atzītu diplomu. Budžeta vietas, pieprasītas profesijas, plašs studiju programmu klāsts, dabas, inženierzinātņu, veselības aprūpes, izglītības, humanitāro un mākslu, kā arī sociālo zinātņu jomās. Pieteikšanās pamatstudijām no 14. līdz 20. jūlijam. Izvēlies attīstību, jaunus izaicinājumus un iespēju kļūt par to, kas vēlies būt. Nāc studēt Daugavpils Universitātē.
3: Я не тави скайдри зина лигуа, лигуа, кур замас царас иепрецина лигуа.
4: No 9. līdz 15. jūnijam zemenes 3,29 eiro kilogramā. Ar paldies karti sāļā uzkoda Pringles 3 veidi 165 grami 1,69 eiro. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 2500 ml vienības par vienas cenu 1,39 eiro. Maksima.
5: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма Everl. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Everl Daugavpils. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
6: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше.
7: Алиса Плюс.

0: по доступным ценам. Звоните 25 25 01 01, 25 25 01 01. Весь ассортимент на сайте matik.lv.
1: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Rituals». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Rituals». Телефон 654-333-88, 654-333-88.
2: Выглядеть безупречно, не выходя из дома, возможно. Мастер красоты едет к вам. В удобное для вас время проведет коррекцию бровей, окрашивание ресниц и восковую депиляцию любой зоны. Открыта запись на июль. Звоните 26 96 27 11, 26 96 27 11.
3: Все лучше, чем кажется.
4: Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
1: Ну, ko šogad Jāņos?
2: To pašu, ko vienmēr. Jāņos, Jāņos ar top! Bezalkoholiskais alus tērvetes 500 ml tikai par 99 centiem. Un bezalkoholiskais sidrs Somersby divi veidi 500 ml tikai par 1,39 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. jūnijam.
3: Каждый автомобиль требует профессионального внимания. Автосервис обеспечивает полный комплекс обслуживания и ремонта. Двигатели, ходовая, шиномонтаж и балансировка колес, автоэлектрика, сварочные кузовные работы, профессиональный чип-тюнинг. Заключаем договора на обслуживание автомобилей и микроавтобусов с юридическими и частными лицами. Полное сопровождение авто до техосмотра. Телефон 22 1 49 49 5. Доверьте свой автомобиль профессионалам.
4: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
5: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: Радио Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Как смогла ты подумать?

0: Вставай!
1: Слушай, что я тебе скажу. Освободи двор, тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов!
0: Металлолом в Толмец, вставай!
2: Braucieniem ar taksometru nav jābūt kā aklajiem randiņiem. Vietotnē Forus Taxi pats izvēlēs vadītāju, pats vienojies par cenu. Forus Taxi – 30% atlaide trim braucieniem. Promokods – Daugavpils.
3: Veikalos Maksima – zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 9. līdz 15. jūnijam. Latvijas garie gurķi – 69 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez ādas – 2,99 centi kilogramā. Olīvu izspaidu eļļa – Olmar – 1 litrs – 3,99 centi. Maksima – lai nekā netrūktu!
4: Акционерное общество «Латвия» с кредитной полезной программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP.LV. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
5: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

прожитых лет. Вы умеете выглядеть молодо. Годы прячутся в сетках морщин, а в глазах след печали и холода от предавших когда-то мужчин.

всю ночь провести до утра. Вам известно по опыту истина, что любовь — это просто игра.

0: Точное время 15 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Лето – это всегда про отдых на природе, прогулки, поездки на даче и лесные тропинки. Но вместе с сезоном пикников и походов все чаще появляются новости о неожиданных встречах с дикими животными, и самый впечатляющий из них – медведь. У микрофона Юлия Сергачева. И сегодня полезные советы от специалистов Управления по охране природы Латвии о том, как же правильно вести себя при встрече с медведем. В большинстве случаев медведь оказывается рядом с людьми вовсе не потому, что хочет напасть. Чаще всего он просто проходит через незнакомую территорию или ищет еду. Поэтому главное правило – не приближаться к животному и не пытаться снять эксклюзивное видео для социальных сетей. Необходимо сохранять спокойствие и держаться на безопасном расстоянии. Нельзя бежать за медведем пешком или преследовать его на автомобиле. Не стоит сигналить, кричать или пытаться напугать животное. Нельзя спускать на него собак. Важно не перекрывать ему путь к отступлению. И о появлении медведя следует сообщать в самоуправление или ответственным службам. Специалисты также отмечают, что зачастую опасность представляет не сам медведь, а поведение людей вокруг него. Испуганное и загнанное животное может начать защищаться. Также владельцам частных домов напоминают не оставлять в свободном доступе пищевые отходы, корм для домашних животных и открытые мусорные контейнеры. Именно еда чаще всего привлекает диких зверей ближе к людям. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Берегите себя и своих близких.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.
3: Хочу

0: Металл не мусор, это деньги. В Рефонда мы это понимаем. Взвешиваем честно, платим честно, платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефонда ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Komplements Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplementu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
2: Tādas cenas! Veikalo stop! Tikai 3 dienas!
3: No 15. līdz 17. jūnijam ar mana topkārte. Šokolādes krēms Nutella riekstu 350 gramu 3,79 €. Biezpiena sieriņš kārums dažādi veidi 29 €. Un biezenis kubuš zemeņu 100 gramu 59 €.
2: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
4: Top, top, top!
5: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
6: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
5: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
6: Код медицинского учреждения 00100280.
7: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: Esi pabeidzis 9. vai 12. klasi un domā, ko darīt tālāk? Daugavpils dizaina un mākslas vidusskola Saules skola būs īstā vieta tieši tev. Kļūsti par grafikas, audiovizuālās komunikācijas interjera vai ārtelpu, apģērbu vai produktu dizainera asistentu, fotogrāfu vai vizuālās mākslas speciālistu. Dokumentus iesniedz elektroniski www.saules.lv vai klātienē līdz 30. jūnijam. Meklē mūs arī Facebook un Instagram kontos. Saules skola – tavas radošās karjeras sākums.
1: Ищите идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице «Лаби Паркас».
2: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
3: Kaimiņ, ko tu jāņos?
4: Kā parasti, jāņos ar top. Tagad cāļa filejas šašliks ķekava tradicionālajā baltajā marinādē 800 gramu tikai par 5,79 €. Un kokoglis ProFlame Expert 2 kilogrami tikai par 3,99 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. līdz 30. jūnijam.
5: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».
6: Скоро-скоро на лугах

слова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда, давай с тобой насовсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой.

0: меня.
1: Здорово, сосед! Ты никак крышу поменял?
2: Поменял и водосточную систему обновил.
1: Ладголас Юмикис?
2: Конечно, в этом я стабилен. Надежные ребята. Я еще штакетник для забора у них возьму. А из жести они что угодно могут слепить. Кстати, находится на Карклу 20, а телефон 26-59-15-33 и сайт yumikis.lv. Там найдешь все предложения. Ну, бывай, береги крышу!
3: Выглядеть безупречно, не выходя из дома, возможно. Мастер красоты едет к вам. В удобное для вас время проведет коррекцию бровей, окрашивание ресниц и восковую депиляцию любой зоны. Открыта запись на июль. Звоните 26-96-27-11. 26-96-27-11.
4: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24-96-62-63. 24-96-62-63.
5: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найдены документы на имя Эдгар Фрейбергс. Контактный номер телефона 28-792-040. В автобусе маршрута номер 8 был утерян телефон Samsung. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 26-139-445. В районе Первомайки утеряна связка из 3 ключей. Контактный номер телефона 26-744-929. В завершении напомню, что информацию о потере или находке можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

Целовал его слепой, расплакавшийся дождь, извиняясь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял бы, любовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком, но в пакетике прозрачном ты

этаже, а я в различных точках, именующихся дно. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым,

Сколько бы лет ни прошло, наши сердца в унисон все так же. Я все тот, и ты все та же. Сколько сменили мы многоэтажек, сколько ночей не провели мы вместе. Я в самолете, подо мной весь мир. Ты все не спишь, голова в планах. Шаг за шагом, своей цели план. Но так упрямо,

возле меня нежно шепотом. Ты и я, все остальное фон. Пропади весь мир пропадом. Когда ты рядом, во мне шторм. Заплетаю в руки твои волосы. Мы горим ярко, пожар. На спине мои красные полосы. Исчезнем до завтра.

0: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
1: Думаешь, где учиться? Время принять важное решение. Даугавпилсский университет предлагает качественное образование и диплом, признанный на международном уровне. Бюджетные места, востребованные профессии и широкий выбор программ обучения в областях естественных наук, инженерии, здравоохранения, искусств, педагогики, гуманитарных и социальных наук. Прием на основные программы с 14 по 20 июля. Выбирай развитие, новые возможности и шанс стать тем, кем ты хочешь быть. Поступай в Даугавпилсский университет.
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti?
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше.
6: Алиса Плюс.

0: любого вида. Надежно, практично и по доступным ценам. Звоните 25 25 01 01. 25 25 01 01. Весь ассортимент на сайте matic.lv.
1: Внимание! В автосервис требуются автослесари и автомеханики. Оплата до 70% в зависимости от опыта работы. Телефон для связи 2-400-881. 2-400-881.
2: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните 24-98-74-06. 24-98-74-06.
3: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштопанс. Депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам в 10.30 и в 15.30. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
4: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
5: Новая жизнь начинается неожиданно. Не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
6: Алиса Плюс.
7: Ага.

0: Металл не мусор, это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно, платим честно, платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
2: Поездки на такси не должны быть свиданиями вслепую. В приложении «Форус Такси» сам выбираешь водителя, сам договариваешься о цене. «Форус Такси» – скидка 30% на три поездки. Промокод «Даугавпилс».
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: Hei, ko tu šogad jāņos?
5: Kā katru gadu, jāņos ar top, kur ādažu čipšu draugu paka, dažādi veidi 180 gramu, iegādājies ar atlaidi līdz 40%. Un cepamās desiņas ķekava ar sieru 1 kilograms tikai par 4,99 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. Jūnijam.
6: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найдены документы на имя Эдгар Фрейбергс. Контактный номер телефона 28-792-040. В автобусе маршрута номер 8 был утерян телефон Samsung. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 26-139-445. В районе Первомайки утеряна связка из трех ключей. Контактный номер телефона 26-744-929. В завершении напомню, что информацию о потере или находке можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Saule, vējš, elektroauto – tas nav pienākums, tā ir iespēja. Arvien vairāk Eiropas Savienības valstu pierāda, ka pārēji var notikt pakāpeniski un bez satricinājumiem. Izvēle paliek mūsu rokās. Atjaunojamie resursi stiprina Latviju. Tava izvēle skaidri ietekmē nākotni.
1: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
2: Но у тебя уже есть кредиты.
1: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит не мою полыди без программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
2: Ого!
1: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
3: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LB. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: Выглядеть безупречно, не выходя из дома, возможно. Мастер красоты едет к вам. В удобное для вас время проведет коррекцию бровей, окрашивание ресниц и восковую депиляцию любой зоны. Открыта запись на июль. Звоните 26-96-27-11. 26-96-27-11.
5: Как же хорошо, когда все хорошо.
6: Алиса Плюс.

0: Зеленый диалог и перемены в Латгалии. Тематические новости о климатических изменениях и устойчивом развитии региона. В центре внимания – влияние климата на нашу повседневную жизнь, мнение специалистов, действующие нормы и реальные примеры экологичных решений.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Екатерина Лукошкова и в эфире «Тематические новости». В новой программе «Зеленый диалог и перемены в Латгалии» отдельный разговор был посвящен тому, как на энергетические вызовы сегодня реагируют сами предприятия. Как рассказал председатель правления УПБ «Намс» Каспарс Рошкаунс, для производственного бизнеса электричество все чаще становится не просто статьей расходов, а стратегическим вопросом. По словам гостя программы, в ряде промышленных производств стоимость электроэнергии занимает существенную долю в общей себестоимости. Именно поэтому, когда цена на электричество растет, руководители предприятий ищут способы не просто экономить, а стабилизировать свои расходы в долгосрочной перспективе. Каспар Рошкаунс отметил, что в самой группе УПБ уже используют собственные решения, включая когенерацию, а также оцениваются возможности накопления энергии с помощью батарей. По его словам, аналогичную тенденцию он видит и шире, среди латвийских производителей, в том числе экспортеров. Все больше предприятий рассматривают модель, при которой компания остается потребителем энергии, но одновременно начинает частично производить ее сама. Речь, по словам гостя программы, прежде всего идет о локальных солнечных решениях и сравнительно небольших системах накопления. Именно они сегодня кажутся наиболее доступным и понятным вариантом для бизнеса. Более сложные гибридные модели, например, комбинация с ветроэнергией, пока остаются технически и организационно более трудоемкими, особенно для предприятий меньшего масштаба. Отдельно Каспар Рошкаунс коснулся и вопроса господдержки. По его словам, различные инструменты для таких инвестиций существуют, но они, как правило, завязаны на достижении конкретных целей в области энергоэффективности, а также снижения выбросов. При этом он подчеркнул, что для бизнеса решение всегда остается прагматичным. Предприятие оценивает, что даст наибольший эффект – новая производственная линия или инвестиции в собственную генерацию и энергосбережение. Именно поэтому, по словам гостя программы, зеленая энергетика для бизнеса становится интересной прежде всего тогда, когда она дает реальный экономический результат. А в тех отраслях, где энергия – большая часть затрат, такие решения постепенно становятся не исключением, а новой нормой. Таким образом, как дал понять Каспар Рошкаунс, предприятия в Латвии все чаще переходят к модели, где задача уже не только покупать электроэнергию, но и самому участвовать в ее создании и накоплении. Полную версию программы с участием председателя правления УПБ «Намс» Каспара Рошкаунса можно послушать и посмотреть в видеоформате на странице «Алиса плюс радио» в социальной сети Facebook и на YouTube-канале нашей радиостанции. В студии была Катерина Лукошкова, информационная служба «Радио Алиса плюс».

0: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
1: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
0: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
1: Код медицинского учреждения 00100280.
2: Braucieniem ar taksometru nav jābūt kā aklajiem randiņiem. Vietotnē Forus Taxi pats izvēlēs vadītāju, pats vienojies par cenu. Forus Taxi – 30% atlaide trim braucieniem. Promokods – Daugavpils.
3: Domā, kur studēt? Laiks pieņemt svarīgu lēmumu. Daugavpils universitāte piedāvā iespēju iegūt kvalitatīvu izglītību un startautiski atzītu diplomu. Budžeta vietas, pieprasītas profesijas, plašs studiju programmu klāsts, dabas, inženierzinātņu, veselības aprūpes, izglītības, humanitāro un mākslu, kā arī sociālo zinātņu jomās. Pieteikšanās pamatstudijām no 14. līdz 20. jūlijam. Izvēlies attīstību, jaunus izaicinājumus un iespēju kļūt par to, kas vēlies būt. Nāc studēt Daugavpils universitātē.
4: Tev jau skaidrs, ko Jāņos?
5: Jāņos, Jāņos ar top! Kur Jāņu sirs no Jaunpils 400 gramu tikai par 2,79 €. Kā arī bezalkoholiskais alus Mežpils 500 ml ar klientu karti Mans top tikai par 99 €. Īpašais piedāvājums spēkā līdz 30. jūnijam.
6: Каждый автомобиль требует профессионального внимания. Автосервис обеспечивает полный комплекс обслуживания и ремонта. Двигатели, ходовая, шиномонтаж и балансировка колес, автоэлектрика, сварочные кузовные работы, профессиональный чип-тюнинг. Заключаем договора на обслуживание автомобилей и микроавтобусов с юридическими и частными лицами. Полное сопровождение авто до техосмотра. Телефон 22 1 49 49 5. Доверьте свой автомобиль профессионалам.
7: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 63. 62-63.
8: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

0: Поездки на такси не должны быть свиданиями вслепую.
1: В приложении «Форус Такси» сам выбираешь водителя, сам договариваешься о цене.
0: «Форус Такси». Скидка 30% на 3 поездки.
1: Промокод «Daugavpils».
2: Реклама саимнецкас дарбības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
3: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
2: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
3: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Литовское поместье Эльзенберг – единственное в странах Балтии полностью восстановленное поместье, где ведется фермерское хозяйство. Здесь разбит самый большой виноградник в Балтийском регионе. Во время экскурсии с дегустацией вы посетите виноградную оранжерею, виноградник поместья Эльзенберг, производственный цех, а также готические винные погреба. Вы узнаете, как производится вино, и продегустируете продукты виноделия вручную с любовью изготовленные в поместье Эльзенберг. Стоимость экскурсии с дегустацией 26 евро с человека. Более подробная информация на сайте ilzenberges.lt.
5: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Продажа и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещена.
6: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
7: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
6: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29-50-40-89.
7: 29-50-40-89.
8: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24-98-74-06. 24-98-74-06.
9: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни.
10: Алиса Плюс.

Мне нужно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

101.6 FM. Алиса Плюс.

0: Sais-tu que tu es la plus belle pharmacie? Viens avec moi, je vais te montrer des mystères.
1: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

замотал, и тебя замотал. Ты попал, малыш, ты я попала. Но зачем ты прикипел, я предупреждал. Я тебе ведь говорил, мы слишком разные. Хочу уют и дом, ты хочешь праздновать. Как не подгоняю, увы, не сойдутся пазлы. Снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю сериалы, деньги, тяжелый люкс.

0: ты порвана нить между нами.
1: 101.6 FM. Алиса Плюс.

Неважно когда, особенно где, главное с кем ты. Холодной зимой или весной, важно лишь с кем ты. Проносятся дни, как будто они киноленты. Но этот вопрос слышен всегда.

мы кассеты, вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все, дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

Хочешь, мы построим дом из лего деталек, как будто мы маленькие, но по-настоящему. Хочешь, будем мы вдвоем петь под гитару. Прости, если парю и слишком навязчивый. Я увидел тебя и действовал по инструкции. Собирал по крупинкам к сердцу тропинку, лишь бы коснуться рук твоих. Так боялся, что не совпадем, не сладим, не склеимся. Но мы как две лего-детали, походу совпадем.

За черной-белой идет полоса, а после темной ночи снова рассвет, и перед радугой будет гроза.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

Я сделана из дождя, мне в солнечном городе нет места. Я сделана из дождя, мне так не хватает тебя. Я сделана из пустоты, чтоб не заметить, прошел ты мимо в осколки моей мечты. За что же так

снов видят те же звезды, что и мы. Несколько фраз, несколько слов, и вот они уже влюблены. Они глядят из окон квартиры.

0: Плюс. 101.6 FM.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто «Как дела?». Сказала, будешь одет